0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: Радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 16, днем ожидается 22-24 градуса без осадков. С новостями на радио «Омега» Зараб Ахметов.
3: Здравствуйте. Минфин возвращается к бюджетной политике, которая должна сделать курс рубля более предсказуемым. Об этом Антон Силуанов заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр пояснил, что ранее бюджетные правила были ослаблены, потому что стране нужны были дополнительные ресурсы. Это стало одним из факторов укрепления рубля, а участие бюджета на валютном рынке снизилось. Теперь, по словам Силуанова, нужно постепенно возвращаться к прежней политике. Он подчеркнул, что бюджет остается одним из ключевых факторов для экономики. В Госдуме сообщили о работе над проектом о профилактике развода. В обсуждениях принимает участие правительство, рассказала вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что специалисты, которые будут подготовлены для такой работы, должны иметь все нужные компетенции для того, чтобы помогать найти правильный ответ. Конец цитаты. Парламентарий отметила, что эта инициатива направлена и на защиту детей. Кузнецова добавила, что данный законопроект также позволит не попасть в юридические ловушки, которые могут возникнуть, например, при определении дальнейшего места проживания ребенка. Родителям несовершеннолетних детей могут дать возможность переходить на гибкий график работы. С такой инициативой выступил секретарь общественной палаты Владислав Гриб. Передает РИА Новости. По его мнению, такая мера особенно важна летом, когда у школьников каникулы. В первую очередь речь идет о многодетных семьях. Гриб отметил, что дети иногда остаются без присмотра, пока родители находятся на работе. Он считает, что право на гибкий график нужно закрепить законодательно. В Самаре на пляжах начались работы по обновлению песчаного покрытия. В субботу, 6 июня, на нескольких участках набережной Волги стартовала выгрузка нового песка. В связи с работами и с использованием тяжелой техники отдыхающих попросили временно покинуть эти зоны. По данным администрации Самары, в этом году на пляже заведут порядка 30 тысяч тонн песка. После завершения песчаных работ установят более 1400 единиц пляжного инвентаря. Официальное открытие пляжного сезона запланировано на 15 июня. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом РИА Новости рассказал ректор института Никита Гусев. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков по 5 параметрам. Русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 16, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 22-24.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 8. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня понедельник, 8 июня. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 17 минут, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться, ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы, исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Эта неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы, неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки. Неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы. События недели могут показаться хаосом. Но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы. Неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат. Не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы. Неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы. Возможно, проблемы со здоровьем или неприятности в семье. Но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы. Неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги. Отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, песни, под которые очень приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.22, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
4: Реклама. Станет

0: Только смотри. Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 16. Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. Днем в Тольятти будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 22-24.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.36, температура плюс 16. На календаре понедельник, 8 июня. В этот день родились такие известные личности, как итальянский композитор Томмазо Альбинони, русский художник Иван Крамской, актер Александр Якин и певицы Нэнси Синатра и Бонни Тайлер. В 1786 году, 8 июня, впервые поступило в продажу мороженое. А эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
7: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.41. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так, производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной, 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 17. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в театр. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 8.02. Температура плюс 17, днем ожидается 22-24 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом летом этого года. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. Отвечая на вопрос о возможности встречи политиков, представитель Кремля указал, что вероятность теоретически 50%, пишет РТ. Минцифры разрабатывает модель аренды электросамокатов с подтверждением личности по биометрии, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Такой вариант сейчас прорабатывают для федеральной территории Сириус. На всю страну его пока распространять не планируют. Биометрию хотят использовать как дополнительный способ проверки, если у оператора возникают сомнения. Например, когда есть подозрение, что самокатом пользуется несовершеннолетний. В дальнейшем биометрию могут применить и для других видов транспорта. Российские отели все активнее переходят на новый стандарт обслуживания. Об этом рассказала замруководителя Роскачества Юлия Михалева. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. Например, статус Pet Friendly показывает, что отель готов принимать туристов вместе с домашними животными. Также уже действует стандарт для семейного туризма. А с 1 сентября в гостиницах добавятся обязательные элементы инклюзии. В Роскачестве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбирать подходящее место для отдыха. В Приволжском федеральном округе более половины жителей с гибридным или удаленным форматом работы стали чаще бывать за городом. Таковы результаты совместного опроса технологической платформы «Авито Недвижимость». Купили загородный дом или дачу 9% опрошенных, начали снимать 3%. Рост интереса к загородной жизни напрямую связан с распространением удаленной занятости. Удаленка остается востребованной. Наибольший рост вакансий с пометкой «Работа из дома» в первом квартале этого года показали логисты, страховые агенты и адвокаты. Мурманск вошел в топ-5 самых популярных внутренних направлений у российских путешественников в июне этого года. Туристический спрос на поездки в этот город вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли. С конца мая до конца июля в Мурманске будет полярный день. В это время путешественники часто устраивают поездки к озерам, водопадам и побережью Баренцева моря, где посещают кладбище кораблей и пляж «Яйца дракона». А морские прогулки позволяют туристам увидеть малых полосатиков, касаток и дельфинов. Лидерами спроса у россиян в июне также по-прежнему являются Петербург, Калининград, Москва и Казань. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 18. Днем будет ясно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Реклама. Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли.

0: взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.13, температура в Тольятти плюс 18. Оказывается, самый известный певец Африки является еще и крупным бизнесменом. Историю исполнителя знаменитого хита «Seven Seconds» сенегальца Юсу Ндура расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.18, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировал в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческий, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Реклама.
2: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 19. Спонсор прогноз погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. Днем в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созыстро инвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.35, температура плюс 19. На календаре понедельник, 8 июня. Сегодня отмечаются Всемирный день океанов и Международный день домохозяйки и домохозяина. В России сегодня профессиональный праздник, День социального работника. Также 8 июня, день рождения пылесоса. 8 июня 1951 года родилась певица Бонни Тайлер. А ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Реклама.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 29. Температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, даром.

0: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 19. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в театр. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: По данным журналиста, в обсуждение вовлечены также Италия и Польша. Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что в Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Подверженные риску атак беспилотников российские предприятия имеют достаточно собственных средств для финансирования мер защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, фонда никакого не планируется. Министр указал, что атаки осуществляются на предприятия нефтегазового сектора энергетики. Данные компании, как указал Силуанов, особенно с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, имеют необходимые ресурсы и готовы самостоятельно закупать средства защиты. Конец цитаты. В России хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Грип в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Это формирование внутреннего мира и реакция на какие-то внешние события. В Самарской области планируют утвердить проекты трех новых особо охраняемых природных территорий. На июнь этого года в области насчитывается 211 территорий регионального значения. Они занимают площадь в 4 раза превышающую площадь Жигулевского заповедника. Статус особо охраняемой природной территории защищает уникальные природные комплексы от незаконного хозяйственного освоения и сохраняет их в естественном состоянии для будущих поколений. В этом году специалисты установят на таких территориях более 120 предупреждающих аншлагов и 46 информационных стендов. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня понедельник, 8 июня. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть 2 билета на спектакль «Салон красоты» или «О чем говорят женщины» драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова с участием блистательного артистов. Спектакль состоится 17 июня в 19 часов в культурном центре «Автоград» 16+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Какую именно? У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Какую именно? А давайте, чтобы было честно, называть по одной профессии. Вот тот ответ, который вы считаете правильным, его и называйте. Один звонок, один ответ. Договорились? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7-917-122-122-0.
4: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Миллион, миллион разных роз.
6: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9:13. Температура в Тольятти +20. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. У студентов, которые хотят летом подзаработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Какую именно? 510-10-25, как думаете?
1: Доброе утро. Я думаю, что это повар.
0: Повар – прекрасная версия. Ну, давайте подумаем еще. Я имел в виду не повара. Догадайтесь, набирайте 510-225, и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться. Ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы, исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Это неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы, неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки, неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы, события недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы, неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат, не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы, неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы, возможно, проблемы со здоровьем или неприятности в семье. Но и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы, неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги, отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.19, температура плюс 20. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Какую именно? 510-225, как считаете?
1: Официанты.
0: Официанты тоже случаются среди студентов. Спасибо за версию. Давайте еще думать. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света, ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
5: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранить традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».
6: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от «Сампо» стоит всего 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
9: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
10: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
11: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
12: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
13: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
14: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Половина десятого в Тольятти, температура плюс 21, днем ожидается 22-24 градуса без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. У студентов, которые хотят летом подзаработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Какую именно? 510-225, какие мысли?
1: Здравствуйте, я думаю, вожатый, либо аниматор.
0: Принято. И такое случается. Но я имел в виду какую-то еще профессию. Благодарю вас. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам! Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 20. Днем будет ясно без осадков. Ветер с северной 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
3: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.39, температура плюс 21. На радио Омега невероятный вопрос. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Какую именно? 510-225, как думаете?
1: Думаю, грузчик.
0: Грузчиками работают иногда. Я имел в виду совсем не грузчика, давайте еще думать. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.44. Температура плюс 21. Невероятный вопрос от Радио Омега сегодня звучит так. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но 11 из 14 студентов планируют на лето для заработка выбрать эту профессию. Какую именно? 510-225. Какие мысли?
1: Репетитор.
0: Это абсолютно правильный ответ. Репетитор.
1: Неожиданно. Ура.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Наталья.
0: Наталья, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на спектакль «Салон красоты» или «О чем говорят женщины» драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова с участием блистательных артистов. Спектакль состоится 17 июня в 19 часов в культурном центре «Автоград» 16+. Подробности о организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Наталья, поздравляю!
1: Спасибо большое. Я Наталья Иванова с улицы Буденного. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на Радио Омега с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: Чикаго. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега. There are

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 21. Несколько минут назад Наталья Сульцебуденова разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Какую именно? Репетитор. Вот правильный ответ. Наталью поздравляем, она получает в подарок пару билетов в театр. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
8: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.
11: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM в Тольятти 10.00. Температура плюс 22, днем ожидается 22-24 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Омбудсмены России и Украины договорились и о механизме обмена справками для граждан. Уполномоченные по правам человека Яна Ландратова и Дмитрий Лубинец будут передавать документы для жителей двух стран. Ландратова привела в пример случай, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат. Также она договорилась со своим коллегой из Украины продолжать совместное посещение военнопленных, которые находятся на территории России и Украины. Кроме того, уполномоченные по правам человека будут передавать письма и посылки от родственников бойцов. В России предложили ввести материнскую выплату для женщин, которые воспитывают детей. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким, передает ТАСС. По ее словам, размер такой выплаты должен быть не ниже одного МРОТ. Сейчас это 27 093 рубля. Депутат отметила, что уход за ребенком связан не только с бытовыми заботами, но и с его развитием и воспитанием. По ее мнению, господдержка в таком формате могла бы подчеркнуть значимость материнского труда. Минцифры рассказывают,

0: цифровых платформах. В Самаре выходит на финишную прямую строительство новой дороги дублера Московского шоссе от ТЦ «Метро» до Северного переулка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных властей. В настоящее время на объекте приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно ведется переустройство сетей газопровода и водовода, а также прокладка подземного кабеля освещения. Завершить строительство планируют в ноябре текущего года. Тополиный пух опасен тем, что в нем накапливается пыль, пыльца, споры плесени, частицы выхлопных газов и микроскопические клещи. Об этом пишет газета «Метро». Таким образом, когда пух попадает на слизистую носа или глаз, он доставляет туда не себя, а целый букет агрессивных чужеродных белков. Иммунная система реагирует именно так, поэтому аллергия на тополиный пух – это почти всегда перекрестная или маскирующая реакция. Человек может быть уверен, что не переносит тополь, а на самом деле у него чувствительность к пыльце растений, которую пух просто принес. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.09, температура в Тольятти плюс 22. Минута драйву на Радио Омега. Прямо сейчас давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.19, температура плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировал в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческий, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 10.33 в Тольятти, температура плюс 22. Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлис собственного производства. Днем в Тольятти будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 22-24.
1: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш «Центр кровли». Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
2: «Центр кровли».
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 22. На календаре понедельник, 8 июня. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер — это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Радио Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 11 часов, температура плюс 23. Говорят, что легенда Голливуда Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в возрасте 96 лет. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через минуту-другую свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066. Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 23, днем ожидается 22-24 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега, Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В России будут ежегодно опубликовать рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает парламентская газета. Минобрнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижении технологического лидерства, а также участие университетов в профильных нацпроектах. Кроме того, ведомством поручено до 20 марта следующего года разработать критерии для определения головных вузов по ключевым отраслям экономики. Также они должны обновить программы развития университетов, которые готовят инженерные кадры и ведут научные разработки. В России не будут переходить на шестидневную рабочую неделю. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такие предложения в правительстве не рассматривают и принимать не будут. По ее словам, в стране есть трудовой кодекс, и нарушать его никто не собирается. Так Матвиенко прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о шестидневной рабочей неделе. Она отметила, что он, возможно, имел в виду необходимость работать эффективнее и качественнее. В Госдуме предложили жестче регулировать езду на питбайках. Речь идет о поправках в правила дорожного движения и КОАП, пишет газета РУ. Депутаты считают, что сейчас статус такой техники определен недостаточно ясно. Формально питбайки часто относятся к спортинвентарю, но некоторые модели по скорости и мощности близки к мотоциклам. Предлагается отдельно прописать, где можно ездить на такой технике, кто может садиться за руль и какая ответственность должна быть у взрослых, если они передают питбайк детям. В Тольятти должна появиться новая пешеходная и велосипедная дорожка. Она протянется через часть лесного массива от улицы Родины до микрорайона Портовой. Городская администрация уже объявила конкурс на выполнение работ. Начальная цена контракта составляет 106 миллионов рублей. Это будет новый маршрут для пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ. Кроме самой дорожки, на объекте появится линия наружного электроосвещения. Работы должны быть выполнены до 15 декабря этого года. Названы самые подделываемые в России товары. Чаще всего покупатели сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью, одеждой, косметикой, бытовой химией, алкоголем, ноутбуками и смартфонами. Примерно половина подделок реализуется на барахолках и рынках, от 30 до 40% продается через маркетплейсы. Оставшаяся часть – в соцсетях и небольших несетевых магазинах. Об этом пишет ТАСС. В качестве эффективной меры борьбы с контрафактом предлагается ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке, вплоть до конечного покупателя. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. Майли Сайрус, Flowers. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня утром Наталья с улицы Буденного разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. У студентов, которые хотят летом подработать, самая популярная вакансия – курьер. Но один из 14 студентов планирует на лето для заработка выбрать эту профессию. Какую именно? Репетитор. Вот правильный ответ.
1: Я Наталья Иванова с улицы Буденного. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Наталью поздравляю, она получает в подарок пару билетов в театр. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Зейн Малик и Сия, Dusk Till Dawn. А еще Браво, этот город уже через минуту на Радио Омега.
2: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Zayn Malik и Sia, Dusk Till Dawn. 11:21. Температура в Тольятти +23. Говорят, что «Фабрика звезд» может вернуться на Первый канал. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей «Фол 12», а еще впереди «Секрет», не забывай. А также «Лейтбэк», «Саншайн Регги» уже через минуту на радио «Омега».
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 96.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Секрет, не забывай. Половина 12-го в Тольятти температура плюс 23. Днем в Тольятти будет ясно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Джей Шон, Ride It. 11:45, температура в Тольятти +23. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это самые яркие краски лета в хитах нескольких минувших десятилетий. Supermode, Tell Me Why, Scorpions, Wind of Change, а еще Les McKeown, Love is Just a Breath Away. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт «Гранит памяти.ру».
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Tiger Mode, Tell Me Why в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 23. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Алена Богданова. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. 12:01 в Тольятти. На улице плюс 24 градуса. Прямо сейчас новости нам расскажет Зараб Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественный металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам, который будет равен 150% среднерегиональной зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости. При этом единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. По словам депутатов, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Проект закона «Антифрод 2.0» существенно доработали после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, сообщает «Коммерсант». Высока вероятность, что документ примут завтра сразу в двух чтениях. Из законопроекта пропали регистрация на значимых ресурсах только по российской электронной почте, открытие банковского счета только в привязке к ИНН и подтверждение действий через МАКС вместо СМС. Российский рынок кредитов приближается к насыщению, сообщает «Известия». Как заявили эксперты, в настоящее время активная клиентская база по

0: тысяч тонн песка. После завершения песчаных работ установят более 1400 единиц пляжного инвентаря. Официальное открытие пляжного сезона запланировано на 15 июня. Абитуриенты стали чаще поступать на инженерное дело и медицинские специальности. Согласно опросу, родители девятиклассников чаще выбирают для детей колледжи, тогда как родители одиннадцатиклассников в большинстве своем нацелены на высшее образование, и лишь 11% рассматривают колледжи. Изменились и предпочтения по факультетам. Если раньше много лет лидерство удерживали IT-специальности, то в этом году самыми востребованными стали инженерное дело и медицина. 15% родителей выбирают для своих детей именно такие направления. Причинами служат госпрограммы, программы поддержки и оборонная промышленность. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93. Центр кровли.
2: На радио «Омега» о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка в отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега, Дайдо, ее песня «Благодарность», «Thank you», а вам спасибо, что понедельник вы проводите здесь с нами на Радио Омега. Легкого вам дня, хорошего настроения. Далее для вас еще Кайра, песня называется «Сауа».
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества. Умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: радио Омега Кайра. Хит называется «Сауа». Вам желаю прекрасного начала новой рабочей недели. А что касается музыки, далее Леонид Агутин и Анжелика Варум. Послушаем песню «Я буду всегда с тобой». А в это время с нами всегда Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине тысяч метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио.

0: на Радио Омега. О погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Немного романтики в этот понедельник нам подарила Сара Коннор, Skin on Skin на радио Омега. Далее у нас с вами еще золотая коллекция, в ней Three Doors Down, послушаем Here Without You, а также появится король и королева поп-музыки, это Майкл Джексон и Мадонна на радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Мы делаем ваш отдых удобным и комфортным. Экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха в магазинах «Алпин спецодежда».
3: Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Сайт alpinsis.rf.
4: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510 210.
6: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Лето. Волшебная пора романтических вечеров и головокружительных признаний. Подарите частичку души своим близким. Рафаэлло в миндале. Всего 299,99 за 150 граммов наслаждения. Миндаль. Дарите чувства еще вкуснее.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, 13 часов в Тольятти. Прямо сейчас новости нам расскажет Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Введение отцовского капитала в 2 миллиона рублей в России поможет семьям с детьми и стимулирует строительство жилья. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает РИА Новости. Общественник отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Это поможет поддержать многодетные семьи. Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение Минтранса к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. Сейчас способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона, при этом субъекты России самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения платы, а Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. Помимо прочего, инициатива предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочной сессии. Сейчас проект закона проходит общественное обсуждение. Вторичные квартиры будут дешеветь, если ставки по ипотеке еще полгода. Год будут держаться на уровне 17%. Такой прогноз для газеты «РУ» сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, заметная разморозка возможна только тогда, когда рыночные ставки по ипотеке уйдут ниже 14%, но это вероятнее уже в первой половине следующего года, чем во второй половине этого. Для банков прямой эффект будет заключаться в снижении объема выдачи ипотеки и медленном росте портфеля при одновременном росте резервов, заключил Селезнев. С начала сезона в Самарской области зарегистрировано 9 лесных пожаров, на землях лесного фонда 5 пожаров общей площадью 5,5 гектаров. Также с начала года произошло 9 ландшафтных пожаров на сопредельных с лесом территориях общей площадью более 30 гектаров. Минприроды региона отметили, что по сравнению с весной прошлого года на землях лесного фонда количество пожаров сократилось в 3 раза, а площадь возгорания уменьшилась в 3,5 раза. Ландшафтных пожаров стало меньше в 3 раза, а их площадь сократилась почти в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Названы регионы с самой доступной стоимостью бензина. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямала. Меньше всего жителей Ингушетии, Чечни и Дагестана. Это следует из исследования РИА Новости. Отмечается, что в первый месяц этого года динамика цен на бензин немного успокоилась после кризиса прошлого года, но цены все еще растут и превышают уровень инфляции. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46.

0: Это Шер спел нам о том, что готова отпустить старую историю и открыть сердце новым чувством Believe. И это наша с вами пятерка песен только про любовь на Радио Омега. В ней скоро Газиба, I Like Chopin, а до этого еще танцы минус на Радио Омега.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: Реклама.
1: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности. Даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевные подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. Ангелы чистоты ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: А миллион, миллион разных роз.
5: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Джастин Тимберлейк. Легкого вам начала новой рабочей недели, прекрасного настроения. А что касается музыки, далее для вас Бон Джови, Эрос Рамазотти и Ф.Р. Дэвид. Все они попали в золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня чевапчичи «Слово мясника» стоят всего 99,99. Пора на природу. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
8: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
9: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
8: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
9: Записывай. 93-98-93.
10: Центр Кровли.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98. Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
11: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, композиция The Road, дорога, а летом дороги нас ведут в интересные места. Кто для отдыха выбирает море, популярное направление это Сочи, а кого больше привлекают природа и активный отдых, выбирают Алтай, Байкал и регионы Северного Кавказа. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, пока хорошего вам дня на работе, а из музыки впереди на Радио Омега, Монокини, дотянуться до солнца.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое.

0: Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
3: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Cause I gotta have faith.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, отличная музыка для отличного дня на работе. Только что Нелли Келли Роланд, «Дилемма». Далее у нас с вами золотая коллекция, а в ней появится Селин Дион. И, кстати, собираются снять сериал о ранних годах Селин Дион и ее семье. Также в нашей тройке Гаррет Гейтс, а еще Joy, Touch by Touch на Радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, группа «Мечтать». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Прекрасного вам понедельника. Далее у нас «Алфавиль», а до этого еще Морган Волан, «Love Somebody».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: радио Омега, американская звезда Тейлор Свифт. Начала она рано, в 12 лет уже написала свою первую песню, а в 14 подписала свой первый музыкальный контракт. У нас с вами на участи золотая коллекция, в которой Аква, Юджин Шиллер и Саманта Фокс. Послушаем хит «Touch Me» на радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою, в ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
9: А миллионы, миллионы разных роз
10: вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская, 14А».
11: Телефон рекламной службы. 510-210.
12: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
0: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега, композиция Хе, Минау. Сегодня 8 июня отмечаем День океанов, а еще День петербургских котов и кошек. Что касается музыки, далее Оскар «Между мной и тобой» на Радио Омега.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын-спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын-спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: нужен пour mourir.
1: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Омега.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Вместе с группой Marchiba мы с вами уже приблизились к золотой коллекции Радио Омега. В ней Crazy Town Butterfly, Mojo Lady, а еще Eurythmics, The Miracle of Love на Радио Омега.
1: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
2: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон.

0: На радио Омега Пол Маккартни, Майкл Джексон. Мы послушали ремикс хита «Say, say, say». Кто чаще всех в истории возглавляет британский хит-парад? Это Пол Маккартни. Его новый диск «The Boys of Dungeon Lane» вновь на первой строчке чарта Великобритании. А дальше у нас с вами еще на радио Омега Константин Никольский.
1: Реклама. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
2: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: На Радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: радио Омега Моби. Композиция называется «Послен». Вам желаю прекрасного летнего вечера. Оставайтесь с нами. А далее для вас еще золотая коллекция, в которой Aerosmith, Crying, Sam Smith, I'm Not the Only One, а еще Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
6: Миллионы, миллионы разных роз.
7: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
11: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».
14: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
0: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: на Радио Омега. Отличная песня для отличного вечера понедельника. Viva Dream Алекса Ворена. А дальше у нас с вами еще золотой хит Modern Talking на Радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от «Сампо» стоит всего 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Вам желаю хорошего вечера в компании любимой музыки Радио Омега. Только что композиция Save Me. А дальше у нас с вами еще современный хит This Kind of Love. Но прежде на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет. Горячая десятка Анны Романовой.
2: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. На берегу в Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Свобода – это то, к чему вроде бы многие стремятся, но привычное вызывает спокойствие, а на то, чтобы что-то поменять, нужна отвага. Мы с вами уже смело переходим к нашей золотой коллекции. В ней Крис де Бург, So Beautiful, Кристиана Леонтью, Story of My Life, а еще Taco, Putin on Dates на радио Омега для вас через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
7: А миллион разных роз
8: вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстёбки Фермерская, 14А.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
1: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
2: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM, только что Холли Молли, Shut the Friend. А дальше у нас с вами еще песня для хорошего настроения. Послушаем 17 лет группы Чайф.
1: Реклама.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9, телефон 2-11-11-2.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега, такая музыка, под которую так приятно отдыхать вечером после работы. Только что Ten Sharp, You. Далее для вас еще золотые коллекции в ней Роксет, Milk and Toast and Honey, Gotye Kimbra, Somebody That I Used to Know, еще Сиси Кэтч, которая откроет золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
7: Здоровым быть легко.
8: А миллионы, миллионы разных роз
9: вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки Фермерская, 14А.
10: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Реклама. Алтынспец одежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458. Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
2: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: 106.9 FM.

0: Тито.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня. Чевапчичи слова мясника стоят всего 99,99. Пора на природу. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
6: Центр кровли.
7: Миллион, миллион разных роз.
8: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокат

0: и кабинет 1038.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: Девочки смеются.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону – посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
4: Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 22-24.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Ка-чинг.
1: Спасибо, что выбрали радио Омега.
2: 106.9 FM.
3: Can't touch this. Can't touch this.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.